0: ебальник.
1: Ты это мне сказал?
0: Да, это тебе хуй.
1: Выйди нахуй из комнаты, я сюда долбоёб.
0: Трахать,
1: трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, тр